ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯨꯛꯇꯥ ꯕꯤꯔ ꯑꯁꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯗꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯕꯁꯟꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯐꯤꯂꯝꯁꯇꯒꯤ ꯁꯩꯌꯦꯃ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ